0: suffered.
1: Весна шепторы сизым садом видела зали.
2: That's your girl.
3: Urban FM 103.5.

0: Ой, то нет! Чекабер! Те бурак, то ты же выховываешь, мой сана?
1: Урбан FM.
2: Вот.